0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла ради стебеда. С этой че и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залиши на нем укроп. Смы все вода.